сказал, что делает карьеру, а между тем купил ее. За осознание монеты.